0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Застройщик ООО «СЗ Дон Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoch.com.rf. Реклама ООО «СЗ Дон Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
7: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Дон Нефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Российским туристам назвали самые опасные пляжи. Они расположены в Бразилии, Мексике, Чили и других странах. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России. Аналитики выяснили, что на пляже Боа-Виаж в бразильском городе Ресифе за 20 лет случилось более 80 официальных нападений акул на отдыхающих. Это натуральный фильм ужасов. Заходишь в воду, а из воды выходят уже не все, предупредили они. Кроме того, бразильские Кабакабана и Алтер-ду-Шау тоже могут представлять опасность. На первом много уличных преступников, на втором в воде обитают пираньи, кайманы, прочие. Чем морская живность, представляющая угрозу человеку. На мексиканском пляже Зиполита течение регулярно уносит пловцов или серферов. Аналогичная проблема поджидает туристов и на чилийском Винья-дель-Мар. В список опасных также попали гавайский пляж Ханакапае, северное побережье Аху, район вулкана Килауэ, американский Нью-Смирна-Бич, Галвстон, побережье Нью-Джерси и Южной Каролины, Вирджиния-Бич, австралийский мыс Трибульшен и северное Сентинел на Андамских островах.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке заправки кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно, до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха в середине дня будет плюс 25 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542. Окошкина.
13: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
15: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
16: Маршрут в Агат по
15: строим. Телефон 305-05-00.
17: Код города 863.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Глава Белого дома сообщил об отсутствии США стремлений к смене власти в Иране. Дональд Трамп отметил, что его никогда не интересовал этот вопрос. Он не был частью процесса, подчеркнул американский лидер. Соединенные Штаты и Иран в ночь на вторник объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с портов Исламской Республики. Позже представитель МИДа Швейцарии заявил, что местом подписания документа станет Бюргеншток. Мероприятие запланировано на пятницу, 19 июня. В аппарате правительства протестировали отечественные ИИ-сервисы. В дальнейшем планируется масштабировать решения на все подразделения. С таким заявлением выступили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко. В числе успешно прошедших тестирования продукты Сбера и Яндекса говорится в сообщении. Отмечается, что нейросеть помогала проверять проекты документов на наличие избыточных требований и обобщать судебную практику. Алгоритмы также были задействованы в решении рутинных задач, например, в оформлении служебных командировок. ИИ-решения тестировались в 8 подразделениях аппарата правительства на протяжении полугода. В Минпросвещение назвали число изучающих китайский язык в школах России. Это свыше 47 тысяч человек, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. Такие данные он привел на встрече с заместителем министра образования КНР Ван Гуньянем. Более 82 тысяч китайских школьников и студентов осваивают русский язык. В подведомственных Министерству просвещения России и педагогических университетах обучается более 7 тысяч китайских учащихся, рассказал Кравцов. Министр добавил, что десятки школ нашей страны и КНР стали партнерами по обмену в учебных заведениях. В заведениях проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом, пишет News.ru со ссылкой на врачей. В загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться опасные микроорганизмы. В стоячих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, это кишечная инфекция под названием лимблиоз. Другая распространенная угроза – ротавирус. По словам медиков, купание с открытыми ранами или ссадинами в сомнительной воде особенно рискованно, так как бактерии легко проникают через любые нарушения кожного покрова. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 45 копеек, евро стоит 83 рубля и 80 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе преимущественно ясно, без осадков и плюс 25. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Скорость в потоке снижена до 9 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Особенной от автосервиса до проспекта Королева. Сложности с движением возможны также на Текучевском мосту и улице Текучева от Майкопского переулка до Приволжского переулка и на улице 50-летия Россельмаша от остановки Копнитель до улицы Страны Советов. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J8». Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. «Джейку J8». Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
12: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
13: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
14: Я без него никуда не поеду.
15: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 1 триллион долларов. Это произошло после первичного размещения акций SpaceX на бирже NASDAQ, сообщает Reuters. Аэрокосмическая компания Маска разместила 555,5 миллионов акций по 135 долларов за бумагу. Общий объем привлеченных средств достиг 75 миллиардов долларов. Это делает IPO SpaceX крупнейшим в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Saudi Aramco, которая в 2019-м привлекла 25,5 миллиарда долларов. Исходя из параметров размещения, весь бизнес SpaceX оценивается примерно в 1,750 миллиардов долларов. По подсчетам Reuters, после IPO состояние Маска превысило 1,100 миллиардов. Большая часть его капитала теперь приходится на долю в SpaceX. Она оценивается примерно в 867 миллиардов долларов. При этом, как отмечает Washington Post, предприниматель стал триллионером только на бумаге. При оценке состояния Маска учитывались опционы и акции, которые он может получить в будущем, если компания достигнет крайне амбициозных целей. Например, создаст поселение людей на Марсе и запустит дата-центры в космосе. Без учета этих бумаг, Маск пока немного не дотягивает до отметки в 1 триллион долларов. До выхода SpaceX на IPO состояние Макса оценивалось примерно в 780 миллиардов. Это более чем вдвое превышает показатель основателя Alphabet Ларри Пейджа, занимающего вторую строчку. Помимо Маска, оценку в 400 миллиардов долларов когда-либо преодолевал лишь один человек – основатель Oracle Ларри Эллисон.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Кто-то тратит на кругосветное путешествие всего год, кто-то полжизни. Все зависит от способа передвижения. Британский бегун Роберт Гарсайт потратил на это дело 5 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса. А все потому, что стал первым человеком, кто совершил кругосветное путешествие бегом. До успешной кругосветки у него было несколько неудачных попыток. Гарсайт выбегал вокруг света из Кейптауна, ЮАР и Лондона, но все получилось, когда он побежал из индийского Нью-Дели. Начался этот забег 20 октября 1997 года, а закончился там же 13 июня 2003 года. Приключений в пути бегущему человеку хватило. На него нападали хулиганы. Он попадал в тюрьму и ночевал почти везде, от 5-звездочных отелей до полицейских участков. Кстати, в тюрьму Роберт попал в Китае из-за неправильно оформленных въездных документов. А еще Роберт Гарсайт в пути встретил любовь. Девушку из Венесуэлы, на которой женился в 2004 году. На этом фоне 50 пар истоптанных кроссовок уже как-то и не рекорд. Если само путешествие заняло у Роберта почти 5 лет, то на получение свидетельства Книги рекордов Гиннесса ушло едва ли не больше. Конкуренты и журналисты сомневались, поэтому Гарсайт фиксировал каждую мелочь. Каждые 20 минут он снимал на камеру пройденный отрезок, собирал письменные подтверждения, чеки, выписки с кредитной карты. Документов накопилось столько, что у комиссии Книги рекордов ушло еще 5 лет, чтобы все проверить и, наконец, официально признать достижение британца.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах «Чанган». Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35 Max с комплектацией «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Бесплатно. Доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
19: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
20: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
8: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Трамп объявил о намерении США уничтожить запасы обогащенного урана Ирана. Вашингтон собирается сделать это, как только вывезет его с территории Исламской Республики. «Мы не торопимся, но мы получим его и не собираемся забирать себе. Мы хотим его уничтожить. У нас предостаточно своего урана», — заявил Дональд Трамп. США и Иран в ночь на вторник сообщили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с иранских портов. Россия не получала предложения о встрече Путина с Зеленским в США. Помощник российского лидера Юрий Ушаков указал на это во время общения с журналистами. Он также заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время воскресного разговора не обсуждали возможности организации в США встречи с украинским лидером. По словам помощника президента России, Кремль рассчитывает, что визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву для переговоров по Украине состоится после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Депутаты ЗАГС Собрания Ростовской области приняли закон, который устанавливает минимальную норму жилья для иностранных работников. Речь идет о тех, кто временно живет в рабочих общежитиях при предприятиях. Согласно новым правилам, каждому мигранту обязаны предоставить не менее 6 квадратных метров жилой площади. Для семей предусмотрены отдельные комнаты, также из расчета 6 метров на каждого члена семьи. При этом жилье должно соответствовать санитарным нормам. По федеральному закону принимающая сторона должна обеспечить иностранца жильем на весь срок его пребывания в России. В контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена 2026 года не было зафиксировано чрезвычайно сложных или нерешаемых заданий. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что, согласно статистике, процент решения всех заданий, которые были на прошедших экзаменах, нормальный в сравнении с другими годами. Ранее Музаев заявил, что число выпускников, набравших максимальные 100 баллов на едином госэкзамене по истории, по сравнению с прошлым годом выросло почти в полтора раза, а доля участников с высокими результатами выросло на 4%. По всем предметам ЕГЭ-26 выросло число выпускников, получивших 80 баллов и выше. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 45 копеек, евро стоит 83 рубля и 80 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе преимущественно ясно, без осадков и плюс 25. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты загруженность городских дорог оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на особенной улице от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина, на Мариновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и на 1-й Форматной от 3-го Связного переулка до особенной улицы. Будьте внимательны, за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. Мода C5. Сокол Моторс.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Сегодня деловая встреча. Завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
14: Маршрут в Агат построен.
13: Телефон 305-05-00.
15: Код города 863.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Актриса и постановщица Маруся Фомина работает над биографическим фильмом о советском композиторе и пианисте Сергее Рахманинове. Рахманинов проследит за жизнью и творчеством музыканта от обучения в Московской консерватории и ранних успехов до глубокого кризиса и триумфального возвращения к творчеству. Релиз проекта будет приурочен к 155-летию Рахманинова, которое будет отмечаться в 2028 году. Имя исполнителя главной роли не сообщается. Сценаристом выступает Александр Родионов, на счету которого «Все умрут, а я останусь». Фильм будет полностью снят на пленку, а точную дату выхода назовут позднее. В 2007 году режиссер Павел Лунгин выпускал драму «Ветка сирени» о Рахманинове, которого воплотил Евгений Цыганов. В этом году выйдет «Шум времени» Алексея Учителя, биографический проект о Дмитрия Шостаковича, современники Рахманинова. Стрим-сервис Netflix официально покажет у себя 8-й и 9-й сезоны мультсериала «Маша и Медведь». Следующие эпизоды смогут увидеть подписчики Netflix в Северной и Латинской Америке, Европе, Индии, Японии, Южной Корее, на Ближнем Востоке и прочих странах. Также Netflix выпустит у себя спин-офф и шоу под названием «Машины сказки» и «Машины страшилки». «Маша и Медведь» стартовал в 2009 году. По сюжету любознательная девочка всячески докучает лесному хищнику. Франшиза является одной из самых популярных в мире. Суммарное количество просмотров эпизодов на YouTube давно превысило 100 миллиардов. Недавно стало известно о разработке полнометражного мультфильма, продюсером которого выступит создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков.

0: Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло. Социальная сеть. Фильм «Социальная сеть» 2010 года рассказывает о появлении Facebook и истории успеха Марка Цукерберга. Сюжет основан на книге Бена Мезрича «Миллиардеры по неволе», а адаптировал ее известный сценарист и продюсер Аарон Соркин. Многие обвиняли авторов фильма в недостоверности и вымышленных диалогах, но, несмотря на это, кинокартина «Социальная сеть» стала настоящим хитом своего времени. В фильме главный герой, роль которого сыграл Джейси Айзенберг, не может оправиться от разрыва с девушкой и взламывает сайт университета, чтобы создать приложение с рейтингом студенток. С этого начинается история Facebook, которая стала многомиллионной социальной сетью и рассорила создавших ее друзей. В реальности, конечно, все было немного по-другому. Но Аарон Соркин признавался, что не видит смысла в точности ради точности. Ему было важно сделать картину драматичной и захватывающей, правдивой историей с элементами триллера. Говорят, правда, Марк Цукерберг не оценил достоинства фильма. Изначально он не хотел смотреть кинокартину, хотя потом все же собрал небольшую группу сотрудников и сходил-таки на социальную сеть в кино. В одном из интервью Марк прокомментировал фильм и подчеркнул моменты, не совпадающие с реальностью. Режиссером фильма стал Дэвид Финчер, мастер психологических триллеров. Он известен своим перфекционизмом и скрупулезным отношением к съемкам. Так, 6-минутный диалог, открывающий фильм, он переснимал чуть ли не 100 раз. Помимо этого, для фильма был собран реальный гардероб Марка Цукерберга и найден профессиональный двойник Билла Гейтса, которого после переозвучил другой актер. А роль близнецов Винклвоссом исполнил один актер — Арми Хаммер. Все это было не зря. Фильм был 6 раз номинирован на «Золотой глобус», из которых собрал 4 победы, и 8 раз на «Оскар», где забрал 3 статуэтки. Кинокартина 2 недели занимала первое место в американском кинопрокате, а по всему миру ей удалось заработать почти $225 миллионов при исходном бюджете в 40. Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Мессенджер для работы Bittrex 24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
8: Bittrex 24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатный для команд любого размера. Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании.
9: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рустоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
3: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп заявил о снижении цен на нефть после открытия Армузского пролива. Суда начинают движение, энергоресурс начинает поступать в продажу, а цены стремительно уменьшаются, отметил президент США. В понедельник американский лидер сообщил, что танкеры начали покидать пролив, они движутся по южной магистрали, которая абсолютно безопасна и надежна. Есть и другие маршруты передвижения, написал Трамп в соцсети Truth Social. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель. Это произошло впервые с 3 марта, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе падал на 3,81% до $77.67 за баррель. Страны G7 договорились усилить поддержку Украины. В совместном заявлении говорится, что государство Большой Семерки намерено увеличить поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Также G7 готов рассмотреть предоставление Украине льгот по лицензиям, которые позволят нарастить собственное военное производство. Участники саммита также заявили, что сейчас наступил подходящий момент для новых ограничительных мер против России. В заявлении отмечается, что этому способствует достигнутая президентом США Дональдом Трампом договоренность об открытии Армузского пролива, которую страны G7 поддержали. Пациенты, пропустившие 2 приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Об этом сообщает ТАСС. Аналитики выяснили, что в Москве 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлинике. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Новая мера позволит оптимизировать распределение потока пациентов, снизить нагрузку на регистратуру и врачей, а также сделать работу поликлиник более предсказуемой. В Таганрогском заливе акватории порта Азов находятся 20 затонувших судов, включая теплоход «Чичерин». Об этом ведомостям Юг сообщило региональное министерство транспорта. По оценкам ведомства, эти объекты не мешают судоходству и не создают угрозы безопасности, в том числе не препятствуют пассажирским перевозкам. Предложения по подъему судов направлялись еще в 2023 в рамках федеральных проектов «Генеральная уборка» и «Экологическое благополучие». По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 45 копеек, евро стоит 83 рубля и 80 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе преимущественно ясно, без осадков и плюс 25. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на улице Доватора от АЗС до моста через железную дорогу, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Пушкинской улицы. Время преодоления заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам. Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте socalmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс».

0: ледниковой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
1: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Песчаные пляжи Бразилии, Мексики и Чили не так безопасны, как кажется на первый взгляд. Об акулах, течениях, пираньях и других угрозах рассказали в Атор. Так, на бразильском пляже Боа-Виажем за последние 20 лет зафиксировано более 80 нападений акул. 56 человек погибли. На пляже Копакабана опасность таится не в воде, а на берегу. Невнимательные туристы – идеальные жертвы для грабителей. А на курорте Алтер-де-Шау во время купания есть риск встречи с пираньями и кайманами. Главная опасность мексиканского зиполита и чилийского виньи Дельмар – отбойные течения. Они способны утащить на глубину даже самых сильных пловцов. Ханакапиаи – пляж с открытки на Гавайях, однако и здесь есть шанс стать жертвой течения. Усугубляет проблему труднодоступность пляжа. Спасатели не всегда успевают прибыть на место происшествия. Северное побережье Оаху – локация, притягивающая серферов, которые в свою очередь привлекают акул. Нападения здесь нередки. Район вулкана Килауэа на Гавайях – буквально страшно красивое место. Здесь потоки лавы стекают прямо в океан, и вода кипит. Купаться никто не рискует, да и близко подходить желающих мало. На пляжах Флориды и Техаса есть риск встречи

0: акулами. Течения делают отдых там еще опаснее. Австралия никогда не славилась дружелюбной к человеку фауной. Но на мысе Tribulation концентрация опасной живности максимальная. В море жалящие медузы и крокодилы, на берегу – казуары. Эти огромные птицы способны, если не убить, то серьезно покалечить человека. Пассажирка, летевшего из Москвы в Нахичевань самолета в момент, когда лайнер находился над Каспийским морем на высоте 11 тысяч метров, стала пытаться открыть дверь воздушного судна. Сработала сигнализация. Проводники успели добраться до дебоширки до того, как произошла разгерметизация. Женщина объяснила, что не замышляла ничего дурного, а лишь хотела попасть в туалет, но случайно перепутала дверь. Однако прибыть в аэропорт назначения в положенное время самолет все же не смог. Причиной стала непогода. Борт совершил посадку в аэропорту Генджи.
1: Спонсор программы ИППК. Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллиона 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Рэперу P. Diddy вновь перенесли дату освобождения из тюрьмы. По информации на сайте Федерального бюро тюрем, музыкант должен выйти на свободу 23 февраля 2028 года. Дату освобождения певца меняли несколько раз. Изначально Diddy планировали отпустить 4 июня 2028, потом 8 мая, затем 25 апреля и 15 апреля. Адвокаты музыканта продолжают добиваться отмены приговора. В июле 25-го Шона Компса признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения. Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговли людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное. Шон Компс участвует в программе реабилитации от наркотической зависимости. В ноябре сообщалось, что рэпер стал помощником священника в тюрьме. Том Холланд в интервью Esquire впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Зендаей. Еще в марте на красной дорожке премии Actor Awards стилист Зендаи Лоу Роуч сообщил, что торжество уже состоялось, но СМИ его пропустили. После этого в соцсетях начали появляться сгенерированные ИИ снимки с актерами якобы с праздника. Холланд отметил, что когда фото увидела его бабушка, то подумала, что ее не пригласили на свадьбу. Человек-паук уточнил, что на торжестве присутствовали все члены его семьи, но не стал раскрывать подробности. Том также добавил, что Зендая очень важна для него. Зендая и Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук. Возвращение домой». Недавно пара снялась в новой картине «Человек-паук. Совершенно новый день», которая выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Запасай, хранит, рать! Зачисляй, храни, трать!
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версии себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-948-54-58.
3: Море летней музыки на радио «Монте-Карло».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договора. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
3: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
4: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о необычных лотах. Аукционный дом Литфонд 18 июня выставит на торги кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Императорский бювар с автографом Николая II обещает стать настоящей сенсацией историко-документального раздела коллекции аукциона, рассказали в Литфонде. Стартовая цена – 700 тысяч рублей. Бювар объединил уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890-1920-х годов, говорится в сообщении. Например, авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа. В состав флота также вошли официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года, который сделал фотограф Пазетти, а также открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Альденбургским. На аукционе также представят другие редкие издания и архивные материалы. Среди них сборник Николая Клюева с развернутым автографом, первое издание «Камня» Осипа Мандельштама, новогодние открытки художника-авангардиста Льва Юдина, малотиражный альбом «Литографии участников» в будущей группы «Маковец» и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа. Более 1000 рисунков модельера Карла Лагерфельда выставят на аукцион Сотбис. Торги пройдут в июле. Часть эскизов дизайнера продадут по отдельности, другие же соберут в коллекции и выставят на продажу пакетами. В каждый лот войдут от 4 до 12 работ. Это личные рисунки Карла, они не были переданы брендом, с которыми он работал. Магия здесь в том, что мы знаем, что он сам хранил их как создатель вплоть до своей смерти, отметил представитель Сотбис Франс Пьер Моц. Помимо рисунков на аукционе представят рабочие документы Лагерфельда, его гаджеты, несколько пар перчаток и даже садовые скамейки, созданные в 1920-х. Увидеть лоты можно будет в парижском офисе Сотбис.

0: выставке. Стартовая цена на все предметы составит 1 евро, однако ожидается, что итоговая цена наследства Лагерфельда будет высока. Особенно перспективными считают раскрашенные вручную иллюстрации, политические шаржи и портреты Жака де Бошера, близкого друга Карла.
1: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
2: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Турция. Турция и отдых – понятия для нас практически неотделимые. Мы говорим «Турция», подразумеваем отель на побережье. Однако для самих турок отдых выглядит далеко не всегда именно так. Жизнь в Турции в течение года четко поделена на два периода – летний сезон и все остальные месяцы. С октября по июнь горожане проводят время в своих квартирах или капитальных домах. А с середины июня, когда в школах и университетах наступают каникулы, и до конца августа, а нередко и в сентябре, многие переезжают в летние резиденции. Свои или арендованные. Находиться они могут на море или в горах. Явление это в Турции очень распространено, поскольку на природе, как известно, летний зной переживать гораздо легче, чем в городе. С началом летнего сезона поселки с загородными домиками буквально оживают, наполняются звуками, детскими криками и движением. Люди проводят много времени на открытых верандах, вместе пьют чай, кофе, собираются на обеды и ужины, поют турецкие песни, смотрят футбольные матчи, а по вечерам допоздна могут играть в настольные игры. Ближе к ужину ветер приносит со всех сторон разные волнующие запахи, готовящиеся на мангале еды – шашлыка, кебаба, кёфте или рыбы. На участках в таких поселках у одних разбиты газоны с красивыми цветочными клумбами, у других – большие сады. А вот для любителей выращивать что-нибудь своими руками в Турции существует и нечто вроде дачи. За небольшие деньги государство сдает в аренду сотку-полторы земли. Там можно завести небольшой огородик и поставить однокомнатный домик, чтобы было где передохнуть. Только вот остаться там дольше, чем на один день, вряд ли получится. Как правило, из коммуникаций там, кроме воды, нет больше ничего. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Летняя веранда на радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг». Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
4: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Deadline сообщает о новом режиссерском проекте Шона Пена. Трехкратный лауреат «Оскара» поставит фильм о захвате Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. Главную роль в ленте исполнит Брэдли Купер. Актер воплотит героического полицейского, который оказался в эпицентре восстания сторонников Дональда Трампа. Пен также написал сценарий безымянной картины. Дистрибьютором выступит Warner. Съемки планируют начать в середине следующего года. Пен недавно получил «Оскар» за роль второго плана в «Битве за битвой». Купер выпустил драмеди «Эта штука работает». Сейчас он готовится к съемкам приквела «11 друзей Оушена» с Марго Робби. В сети стали доступны рецензии на пятую часть франшизы «История игрушек» Pixar. Рейтинг мультфильма на портале Rotten Tomatoes составил 92%. Это самый низкий результат в серии. Тем не менее, франшиза укрепила статус самой высокооцененной за всю историю сайта. На Metacritic общий балл составил 74 из 100. Авторы рецензии называют сиквел шедевром, лучшим сиквелом Pixar с 99 года, трогательным с классическим пиксаровским шармом и так далее. Режиссером ленты выступил Эндрю Стэнтон. В озвучке персонажей приняли участие Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Грета Ли, Киану Ривз, Конан О'Брайен и другие. Сюжет расскажет о Вуди, Базе и других героях, противостоящих коварному планшету Лилипет, завоевавшему внимание их хозяйки, девочки Бонни. По данным аналитиков, «История игрушек 5» претендует на самый крупный кассовый старт франшизы. Только в Северной Америке картина может заработать более 150 миллионов долларов за первые выходные.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Зачисляй, хранит, раз. Зачисляй, хранит, раз.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
0: Фон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Париже на аукцион выставили первую сумку из кожи тираннозавра. Однако она не нашла покупателей, сообщает Le Parisien. Аукционный дом Джикелло дал этой уникальной вещи стартовую цену в 100 тысяч евро. Во время торгов ставка не поднялась выше 150 тысяч, хотя лот оценивали в 300-500 тысяч. Сумку представили весной в Амстердаме. Ее изготовили из остатков коллагена, найденных в бедренной кости тираннозавра Рекса в Монтане 25 лет назад. С помощью биотехнологии ученые дали клеточной культуре инструкции, чтобы она выросла в лабораторную кожу Т-рекса. В заявлении отеля Друот, где проходили торги, сумку назвали беспрецедентным объектом в истории люкса и научным достижением, которое позволяет создавать кожу без какого-либо обращения к животноводству. Не все эксперты согласны с тем, что материал можно считать кожей динозавра. Палеонтолог Мэри Швейцер из Университета Северной Каролины пояснила, что коллаген – молекула, встречающаяся у большинства животных, поэтому его использование не гарантирует, что полученный материал соответствует коже Т-рекса. Швейцер отметила, что кожу делают из дубленой шкуры. Образцов шкуры животного, вымершего миллионы лет назад, у ученых нет. Рыжий кот стал неожиданной звездой постановки «Ромео и Джульетта», которую в турецком Измире показывала российская балетная труппа. Видео трагикомичной концовки спектакля опубликовали в соцсетях артисты и зрители. Кот вышел на сцену в самый драматичный момент, когда Ромео уже выпил яд и лежал мертвым в склепе. Это кульминация спектакля, к которой подводили 2 часа. И в этот момент выходит на сцену кот и начинает играть с волосами мертвого Ромео. Потом вообще начинает кусаться и портит всю сцену, рассказала в Инстаграме балерина Татьяна Боргер. Вместо того, чтобы расплакаться, весь зал начал смеяться, добавила она. В комментариях отмечает, что такое возможно только в Турции, и спрашивают, где достать билеты на версию спектакля с котом. Многие удивляются, как артисты смогли доиграть сцену так, будто ничего не происходит. Напомню, что Инстаграм принадлежит Мета, признанной в России экстремистской организацией. Ее деятельность в стране запрещена.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке заправки кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте nash.com.ru.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a 1 an, il y a 1 siècle, il y a 1 éternité.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Певица Тейлор Свифт стала одной из главных героинь церемонии включения в зал славы авторов песен, которая прошла в Нью-Йорке. Артистка получила почетное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Уандера. Вступительную речь в честь Свифт произнес режиссер Стивен Спилберг. На церемонии певицу поддержали родители, жених Трэвис Келси и его мать. Во время благодарственной речи Свифт отдельно отметила молодого музыканта Сомбер, который исполнил на церемонии ее песни «Кардиган» и «Дир Джон». Певица назвала его одним из самых талантливых авторов нового поколения и призналась, что восхищается его творчеством. В своей 20-минутной речи артистка также затронула тему будущего музыкальной индустрии, подчеркнув важность человеческого творчества в эпоху развития искусственного интеллекта. Она заявила, что считает Сомбер одним из музыкантов, которые будут определять будущее современной музыки. Самым эмоциональным моментом вечера стала часть выступления, посвященная семье певицы. Свифт едва сдерживала слезы, вспоминая, как родители поддерживали ее мечту о музыкальной карьере и переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было всего 14 лет. Американский певец Джейсон Деруло включил на своем концерте в Москве 14 июня англоязычный кавер на «Седую ночь» Юрия Шатунова. Артист не стал сам петь эту известную в России песню на английском, а только подпевал сгенерированной композиции. Ранее в соцсетях стал очень популярным видеоролик, созданный с помощью ИИ, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет кавер на «Седую ночь». Он даже поднялся на первую строчку мирового чарта «Шазам». Автор трека – пользователь с псевдонимом Август Сентемберов. Он наложил сгенерированный голос Канье на реальные кавер адрес концерта в Лос-Анджелесе. Шоу Деруло прошло на ЦСКА-арене. Оно стало завершающим выступлением его европейского тура The Last Dance World Tour. Джейсон Деруло известен по таким хитам, как Wiggle, Take You Dancing, Talk Dirty, Swallow и Savage Love. Он лауреат премии YouTube Music Awards и Teen Choice Awards.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло. Иногда чужое недоверие становится началом великого путешествия. Когда норвежскому исследователю Туру Хейердалу сказали, что его теория невозможна, он решил доказать ее самым наглядным способом — отправиться в океан и проверить все на себе. Так начался один из самых известных экспериментов в истории путешествий. На своем легендарном плоту Кон-Тики Тур Хейердал пересек Тихий океан почти 8 десятилетий назад, но обсуждения этого путешествия не утихают до сих пор. Этим плаванием Хейердал хотел доказать, что в древности жители Южной Америки могли доплывать до островов Полинезии. Ученый долго пытался доказать это на бумаге, пока в одном издательстве ему не возразили: у индейцев не было лодок. Хейердал напомнил, что у них были плоты. Тогда ему предложили самому пройти на плоту из Перу до Полинезии. После этого у исследователя практически не осталось выбора. В конце апреля 1947 года Кон-Тики отправился в плавание из перуанского порта Кальяо. Компанию Хейердалу составили специалист по холодильным установкам, его друг детства, два героя войны и шведский этнограф. Плот был построен по древним образцам из легкого дерева бальсы, напоминающего пробку. На нем была лишь мачта с парусом и небольшая хижина для команды. Но, несмотря на скромный вид, плот оказался удивительно устойчив и спокойно выдерживал океанские волны. Уже в первые сутки плавания начался шторм. И дальше команде еще не раз приходилось бороться со стихией. Зато с едой проблем не было. Вокруг плота было столько рыбы, что моряки иногда почти не трогали взятые с собой запасы. Удивительный эксперимент Тура Хейердала завершился в августе 1947 года у атолла Раруя, острова, который русская антарктическая экспедиция в 1820 году назвала именем адмирала Барклая де Толли. Плот, названный в честь легендарного царя из предания инков, прошел почти 7000 километров за 101 день. Этот переход стал мировой сенсацией. Хейердал написал книгу, ставшую бестселлером, и создал документальный фильм. В путешествие он брал кинокамеру. А в 2012 году появилась и художественная картина о легендарной экспедиции, которая так и называется — «Кон-Тики».
1: Нескучное путешествие на радио «Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
3: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
6: Маршрут в Агат построен.
5: Телефон 305-05-00.
7: Код города 863.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Пентагон опубликовал третью партию материалов, посвященных свидетельствам о неопознанных летающих объектах. Они размещены на специальной странице на сайте ведомства. Всего было рассекречено 72 документа разных лет из архивов ФБР, ЦРУ и Пентагона. В них содержатся фото и видеозаписи НЛО, или, как они называются в отчете, неопознанных аномальных явлений, а также свидетельские показания и рисунки. В одном из отчетов говорится о странном парящем объекте, похожем на картофелину. Его над горами Шайен в Колорадо наблюдал в 22-м году бывший офицер разведки со своими сослуживцами. По словам очевидца, объект был будто окрашен в кремовый белый цвет и состоял из панелей, похожих на рыбьи чешуйки, которые двигались медленными волнами. Примерно через 2 минуты после начала наблюдения объект быстро исчез. В другом файле содержится доклад ЦРУ от 1956 года о возможном перемещении летающих тарелок между Будапештом и Москвой. Документ основан на показаниях гражданина США родом из Венгрии. Племянница из Будапешта прислала ему письмо, в котором рассказывала об НЛО быстро летающих в небе. Так называемые летающие тарелки в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии. Эти очень быстро летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет, скорость этих объектов оценивалась в 12 тысяч километров в час, сказано в отчете. К документу приложен рисунок, изображающий построение и предполагаемый курс этих объектов между Москвой и Будапештом. Еще в одном документе описано наблюдение 2 очевидцев на северо-востоке США, которые в июле 25-го заметили яркий красный шар на заднем дворе. По их словам, внутри сферы диаметром около метра находилось белое плазменное солнце размером с баскетбольный мяч. Позднее они заметили второй шар, связанный с первым. ФБР отмечает, что инцидент произошел в радиусе 40 километров от мест, где ранее сообщали о других похожих объектах – треугольных сферах, вращающихся красных сферах и сферах над прудом. В феврале Дональд Трамп поручил министру обороны и другим профильным ведомствам выявить и рассекретить государственные материалы, связанные с внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами. Свое распоряжение Трамп объяснил огромным интересом общества к этим крайне сложным, но исключительно важным вопросам.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке заправки кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.
1: Let's go.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг». Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Акошкина!
9: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
10: Ну плюс.
11: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
12: Маршрут в Агат построен.
11: Телефон 305-05-00.
13: Код города 863.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. США отложили включение китайской нейросети DeepSeek в торговый черный список. В него также не вошли производитель чипов CXMT и более сотни других компаний. Соединенные Штаты пошли на такой шаг, чтобы не обострять отношения с Китаем. По данным агентства Reuters, решение о введении ограничений Вашингтон одобрил еще в прошлом году. Однако его публикация до сих пор откладывается. Ранее власти США обвиняли DeepSeek в сотрудничестве с военными и разведкой Китая, а также в попытках получить доступ к американским технологиям. Михаил Мишустин сообщил о новом уровне сотрудничества России и Узбекистана. Между странами расширяется экономическое взаимодействие и развивается промышленная кооперация. Кроме того, активизируются прямые связи между регионами, заявил премьер-министр на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем и Ближним Востоком. По словам Михаила Мишустина, товарооборот сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном за первые 4 месяца этого года вырос в 1,5 раза. В Госдуме предложили давать семьям с детьми 100 часов бесплатных услуг няни в год. По словам вице-спикера Бориса Чернышова, речь идет о мере поддержки родителей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет. Депутат сообщил, что направил соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В документе отмечается, что средства следует выделять из бюджета государства. Как считает вице-спикер Госдумы, услуга могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. Губернатор Ростовской области обозначил первоочередные задачи для Донского сельского хозяйства на ближайшую перспективу. Среди главных направлений – развитие переработки зерна, повышение производительности труда, автоматизация, а также усиление ветеринарного контроля и сохранение плодородия почв. Об этом глава региона заявил на заседании Заксобрания, где также обсудили подготовку к уборке урожая. Аграриям предстоит убрать ранние зерновые с площади около 3 миллионов 300 тысяч гектаров. Для уборочной заготовили более 75 тысяч тонн дизельного топлива и 15 тысяч тонн бензина. Почти треть российских родителей готовы выбрать китайский язык для своих детей как второй иностранный. По данным исследования, 31% опрошенных рассматривают его как замену английскому или как дополнение к нему. Часть родителей считает китайский главным языком для изучения. Главная причина интереса – растущая роль Китая в мировой экономике. Многие также считают, что знание китайского поможет детям быть востребованными на рынке труда и даст больше карьерных возможностей. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 72 рубля и 14 копеек, евро – 83 рубля и 73 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной, от 2-й Краснодарской до Портовой. Скорость в потоке упала до 8 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша, на Большой Садовой от Буденновского проспекта до Ворошиловского проспекта и на проспекте Королева от улицы Беляева до площади Королева. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах Pride.
4: Реклама. Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. В новом интервью Esquire актер Том Холланд рассказал о том, кого видит своим преемником в образе Питера Паркера, Человека-паука. Таким кандидатом, по мнению Холланда, заслуживает стать звезда мини-сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер. Образ

посла вновь озвучили Майк Майерс, Кэмерон Диас и Эдди Мёрфи. Актерский состав также пополнила Зендея, которая озвучит дочь Шрека и Фионы. Шрек выходил с 2001 по 2010 год. Суммарные сборы превысили $3 миллиарда.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Фаворит. Американская легенда.
2: В 2003 году на экраны по всему миру вышел фильм «Фаворит». История о скакуне, ставшем легендой американских скачек. Позже картина получила номинацию на «Оскар». Ее первоисточником стала документальная книга Лоры Хилленбранд «Фаворит. Американская легенда». А в основе книги, в свою очередь, лежит совершенно реальная история, развернувшаяся в Америке времен Великой депрессии. Главный герой этой истории — лошадь по кличке Сибисквит, что можно перевести как «морской сухарь». Жеребец был небольшим, не слишком эффектным и поначалу совсем не производил впечатления будущего чемпиона. Из первых 40 забегов он выиграл лишь четверть. Но именно этот, на первый взгляд, неперспективный конь со временем стал звездой американских скачек, самым денежным скакуном страны своего времени и символом надежды для миллионов людей, переживавших тяжелые годы. Вокруг сухаря собралась такая же команда аутсайдеров, почти ослепший из-за травм жокей Ред Поллард, молчаливый и тонко чувствующий лошадей тренер Том Смит, а также владелец Чарльз Ховард, человек, сделавший себя сам. Как и конь, все они были из числа тех, от

0: него никто не ждал большого успеха. Писательница Лора Хилленбранд пришла к этой теме не случайно. Она выросла на ферме и еще в детстве зачитывалась книгой 1963 года о Си-Бисквите. Позже интерес к этой истории получил продолжение в журналистской работе. Хилленбранд много писала о лошадях, а потом опубликовала в журнале American Heritage эссе «Четыре хорошие ноги между нами». Именно после теплого отклика на этот текст стало ясно, что история Си-Бисквита заслуживает уже не журнального материала, а большой книги. К тому времени Хилленбранд была опытным автором. Еще в 90-м году в журнале «Экус» вышла ее первая статья, посвященная ветеринарной хирургии скакунов. Позже она стала одним из заметных авторов этого издания. Вся эта работа, внимательная, подробная, построенная на любви к теме, в итоге и стала основой для будущего бестселлера. Но главное в книге, конечно, не только документальная точность. Хилленбранд удалось показать, почему история маленького и неказистого жеребца вдруг стала для Америки чем-то большим, чем спортивная хроника. Си-Бисквит оказался не просто чемпионом, а настоящей легендой, живым доказательством того, что даже самый скромный на вид герой однажды может изменить все.
1: Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
1: Радио «Монте-Карло».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Бесплатная доставка весь июнь из гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605. 6+.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень. Спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
15: Окошкина!
16: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
17: Я без него никуда не поеду.
18: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
19: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Страны G7 сообщили о готовности нарастить поставки оружия Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во французском Эвиане. Лидеры стран Большой Семерки также подтвердили готовность обсудить предоставление Киеву льгот по лицензиям, позволяющим увеличить военное производство Украины. С сегодняшнего дня в Евросоюзе начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. С этой даты, в частности, начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, передает РИА Новости. Регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 26-го и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу 27-го года. Россияне смогут дистанционно заключать договоры на платные медицинские услуги. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Оформить договор можно будет на официальном сайте медицинской организации или через ее мобильное приложение. Также изменятся требования к самому документу. Например, при оказании анонимных услуг пациенту не нужно будет указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В 5 городах Ростовской области были зафиксированы массовые случаи самовольного подключения к электросетям. Речь идет о Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Волгодонске. Об этом сообщили в ТНС «Энерго Ростов-на-Дону». Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП. В сообщении сказано, что самовольное подключение к сетям влечет за собой штраф, который может достигать 30 тысяч рублей. В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из запросов ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму. При этом 54% рассчитывают на помощь знакомых. Более половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 72 рубля и 14 копеек, евро 83 рубля и 73 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Пробки оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малое Зеленое Кольцо и Днепропетровская от остановки Классик до улицы Панфиловцев. Скорость в потоке упала до 4 км в час, время преодоления затора от получаса. 20 минут потеряете на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Столько же на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Около 15 минут содержит затор на Таганрогской от Стрелковой до улицы Малиновского. Аналогичная ситуация на улице Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Также возможны сложности на Большой Садовой от Буденновского проспекта до Ворошиловского проспекта и на Первой Форматной от 3-го Связного переулка до Особенной. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Джейко J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. Джейко J6. Сокол Моторс.
4: Реклама.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
7: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
8: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
9: Нужны двери? Звони!
10: 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Ученые разработали тесты, которые помогают определить, какая лапа у собак ведущая – левая, правая или обе. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science. Его авторы – команда из университета имени Альдо Моро в итальянском Баре. Как и у людей, у собак проявляется латеральность – доминирование разных полушарий мозга при выполнении определенных задач. Она влияет не только на движение, но и на сенсорные и когнитивные функции. Исследователи адаптировали эдинбургский опросник, который используют для определения ведущей руки у людей. Новую методику назвали дугенбургским опросником, в который включили 4 теста. В первых двух ученые смотрели, какой лапой собака стабилизирует игрушки и достает лакомство из-под мебели. В третьем и четвертом тестах исследователи наблюдали, с какой лапы собака начинает спускаться по лестнице или с выступа. В первом случае самостоятельно, во втором на поводке. В исследовании участвовали 47 здоровых собак в возрасте от 1 до 10 лет. Каждую тестировали в трех условиях – дома, на открытой площадке и в изолированной комнате кафедры ветеринарной медицины университета Бари в Италии. По итогам испытаний собак разделили на 5 категорий: с сильным предпочтением левой лапы, слабым предпочтением левой лапы, без выраженного предпочтения, со слабым предпочтением правой лапы и сильным предпочтением правой лапы. Авторы считают, что определение ведущей лапы может быть полезно не только владельцам. Латеральность связана с поведением, реакцией на стресс и когнитивными особенностями собак. Эти данные могут пригодиться при дрессировке, оценке благополучия животных и выборе служебных собак.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Австралия. Австралийцы – одни из самых больших любителей отдыха на свежем воздухе в мире. Традиционное развлечение в этой стране – пикники на природе. Они проходят на пляжах или в городских парках, а устраиваются чуть ли не каждые выходные. Выехать на природу с семьей или с друзьями, чтобы пожарить мясо на гриле – основной вариант времяпрепровождения вне работы. Пикниками сопровождаются многие фестивали, ярмарки и городские праздники. В стране даже существует специальный праздник – День пикника. Он отмечается в первый понедельник августа. В этот день застолья на свежем воздухе проходят повсеместно. Во дворах домов, в городских парках, скверах и ботанических садах и даже на мосту Харбор-Бридж. Там на весь день перекрывается движение, на асфальт кладут специальное покрытие, и тысячи людей устраивают пикник прямо на проезжей части. Впрочем, короткими вылазками на природу австралийцы не ограничиваются. В стране необъятных пространств, заповедников и национальных парков отлично развит автотуризм, в частности, караванинг, то есть путешествие на автомобиле с прицепом автодомом. Правительство Австралии серьезно подходит к развитию автотуризма, поэтому заботится о состоянии дорог и всей транспортной системы. Для путешествующих в автодомах создана целая сеть караван-парков и кемпингов, где путешественникам доступен весь спектр услуг, включая душевые, точки связи, источники воды, заправки и многое другое. В Австралии очень любят природу, но никогда не забывают, что многие ее представители опасны для человека. Поэтому, как бы ни проводили время на открытом воздухе, местные жители всегда помнят, что нужно регулярно осматривать личные вещи и всегда вытряхивать обувь, прежде чем надеть. А если в жилище заползают пауки, которые часто бывают большими и ядовитыми, то австралийцы привычно ловят их с помощью стакана и выпускают на волю.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина!
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
15: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
16: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения «Смартсайт» с выгодой до 15 тысяч рублей. По показания необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».

0: Спонсор другой версии ООО «SZ Free House».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «SZ Free House» в составе Деканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Страны группы 7 из-за ситуации на Украине усилит санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во Франции. По мнению политиков, соглашение между США и Ираном о разблокировке Ормузского пролива формирует наиболее подходящие условия для усиления антироссийских санкций. Между тем, европейские страны готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, Европа должна участвовать в переговорах на тех же правах, что и Соединенные Штаты. Для координации перевозок нефтепродуктов в РЖД создали специальный штаб. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки, сообщили в официальном телеграм-канале компании. Кроме того, РЖД находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готова оперативно корректировать технологию работы, передает ТАСС. Отдельное внимание компания уделяет поставкам авиакеросина в аэропорты. В РЖД подчеркивают, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. В Совете Федерации предложили создать экологическую полицию. Специализированный орган мог бы реагировать на загрязнение окружающей среды и контролировать исполнение природоохранного законодательства. Сенатор от КПРФ Айрат Гибаддинов направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. По его словам, сегодня в России все чаще возникает ситуация, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях и подтопление территорий наносят ущерб окружающей среде и здоровью граждан. В беседе с газетой «РУ» сенатор подчеркнул, что сейчас функции экологического контроля распределены между различными структурами. Это размывает ответственность и снижает оперативность реагирования, считает он. С начала этого года в Ростове освободили 68 земельных участков от незаконно установленных торговых точек. Из них 33 объекта убрали городские службы, 35 – сами владельцы. Об этом сообщили на заседании городской думы. В прошлом году демонтировали 192 объекта. Некоторые киоски вернули хозяевам по их заявкам. Так, в 2025-м таких было 19, в этом году 9. Также в этом году городские службы провели уже более 50 рейдов, в прошлом году больше 200. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 72 рубля и 14 копеек, евро – 83 рубля и 73 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Пробки оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малое Зеленое Кольцо и Днепропетровской от остановки Классик до улицы Панфиловцев. Скорость в потоке упала до 4 км в час, время преодоления затора от получаса. 20 минут потеряете на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Столько же на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Около 15 минут содержит затор на Таганрогской от Стрелковой до улицы Малиновского. Аналогичная ситуация на улице Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Также возможны сложности на Большой Садовой от Буденновского проспекта до Ворошиловского проспекта и на 1-й Форматной от 3-го Связного переулка до Особенной. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J8». Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. Джейку J8. Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
4: Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните. 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Российские туристы теперь могут добраться до Черногории с пересадкой в Анталии, сообщает АТОР. Авиакомпания SunExpress запустила полеты из Анталии в Подгорицу. Рейсы выполняют дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. Полет занимает 2 часа. Приобрести билеты туда и обратно с багажом на июнь можно по цене от 16 200 рублей. Также SunExpress стала летать из Измира в Подгорицу дважды в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 16 800 рублей. Рейсы по этому маршруту выполняет Pegasus Airlines. Однако билеты с багажом у этого перевозчика дороже – от 20 400 рублей. Россиянам следует осторожнее относиться к поездкам в Таиланд, так как в стране сохраняется риск задержания по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Министерства иностранных дел России. К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, говорится в сообщении. Дипломаты отметили, что задержанным угрожают, их запугивают и оказывают на них психологическое давление, чтобы заставить признать вину. В сложившихся обстоятельствах настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах, говорится в сообщении. Выезжающих за границу призвали иметь под рукой координаты и контактные данные загранпредставительств МИД РФ.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющие. Впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
12: Море летней музыки на радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина!
14: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
15: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
16: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. «Тэнк 500» легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С «Тэнк 500» вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в «Тэнк Агат» на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
17: Маршрут в Агат построен.
16: Телефон 305-05-00.
18: Код города 863.
19: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Над показом также работали архитектор Мария Качалова, художник Семен Галинов, арт-директор Олег Бардачев, стилист Ильдар Оксанов и креативный консультант Данила Поляков. В феврале прошлого года Рубчинский прекратил сотрудничество с Уэстом над брендом Yeezy и объявил о перезапуске своего бренда. Недавно бренд-дизайнер открыл новое пространство в цветном.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно чулетечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
10: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
11: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
2: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно,

0: на суточно ровно.
1: 6+. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью до плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Две части фэшн-комедии «Дьявол носит Прада» 20th Century Studios суммарно собрали в мировом прокате более миллиарда долларов. Оригинальный фильм дебютировал в 2006 и заработал 326,5 миллионов. Сиквел последовал в мае этого года и освоил 676 миллионов. Бюджет составил 180 миллионов с учетом маркетинга. Главные роли в фильмах исполнили Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи. Действие сюжета развивается в мире высокой моды и журнала «Подиум» под руководством властной Миранды Присли. Режиссером обеих частей выступил Дэвид Фрэнкел. За основу взят роман Лорен Вайсбергер 2003 года. Съемки четвертой части франшизы «Доспехи Бога» пройдут этим летом в Казахстане и Азербайджане, сообщают СМИ. Главной роли вернется Джеки Чан. Фильм будет носить подзаголовок «Ультиматум». «Доспехи Бога» стартовали в конце 80-х и рассказывали об охотнике за сокровищами, попадающем в различные опасные приключения. Релиз «Ультиматума» намечен на следующий год. В создании сиквела примет участие российская студия визуальных эффектов и анимации CGF.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Время джаза. На радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня, мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.